Таджикистане высадили более 3,5 миллионов саженцев и досрочно перевыполнили годовой план. Мета вложит 9,1 миллиард долларов в крупнейший за пределами США ИИ-центр обработки данных в Канаде. А теперь к основным новостям. Заместитель министра иностранных дел Республики Таджикистан Саной Бойзуда в Бангкоке принял участие в 9-м заседании Комитета по окружающей среде и развитию ЭСКАТА. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Республики Таджикистан. На заседании были рассмотрены вопросы, связанные с ходом реализации Министерской декларации о защите нашей планеты посредством регионального сотрудничества и солидарности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. А также обсуждены выводы доклада «Синергия в Азиатско-Тихоокеанском регионе», продвижение синергетических решений тройного планетарного кризиса и целей устойчивого развития. В ходе мероприятия Саной Бойзуда председательствовал на одном из ключевых рабочих заседаний данного органа и представил основные результаты, послания и политические рекомендации регионального подготовительного совещания стран Азиатско-Тихоокеанского региона к водной конференции Организации Объединенных Наций 2026 года. Повышение качества телекоммуникационных услуг, обеспечение стабильной и бесперебойной работы сетей связи обсудили начальник службы связи при правительстве Республики Таджикистан Исфандьёр Садулло и генеральный директор публичного акционерного общества «Мегафон» Российской Федерации Хачатур Памбухчан. По данным службы связи, стороны обсудили вопросы ускорения внедрения современных технологий, расширения зоны покрытия сетей связи, соблюдения требований законодательства Республики Таджикистан и полного исполнения компаний, принятых на себя обязательств. Руководству компании «Мегафон» было предложено активизировать участие в повышении уровня и качества предоставляемых компаний услуг на территории Таджикистана. Генеральный директор «Мегафон» представил перспективный план развития деятельности компании, направленный на выполнение действующих обязательств, расширение взаимовыгодного сотрудничества и реализацию новых инициатив в сфере телекоммуникаций Республики Таджикистан. В Таджикистане с начала 2026 года высадили более 3,7 миллионов саженцев, перевыполнив установленный годовой план по озеленению страны. Об этом сообщили 9 июля на пресс-конференции по итогам деятельности Комитета по охране окружающей среды при правительстве Республики Таджикистан за первые полгодия 2026 года. Согласно представленным данным, годовой план предусматривал посадку 3 622 586 саженцев. По состоянию на 31 мая в городах и районах республики было высажено 3 774 939 саженцев. Таким образом, план выполнен на 104%, сообщили в комитете. Перевыполнение показателей по посадке деревьев ведомстве назвали одним из значимых результатов деятельности экологической отрасли в первой половине текущего года. По данным ведомства, за отчетный период по всей стране были проведены 1000 экологических акций. В них приняли участие более 262 тысяч жителей Таджикистана. В уязвимых городах и районах Таджикистана за первые 6 месяцев текущего года установили 163 камеры видеонаблюдения, работающие на солнечных батареях. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил первый заместитель председателя Комитета по охране окружающей среды при правительстве Республики Таджикистан Исфандьёр Шукурзода. Камеры установлены с целью улучшения ситуации с обращением с отходами, организации онлайн-мониторинга, снижения числа нарушений и повышения эффективности контроля в сфере обращения с отходами. Мера принята в рамках реализации мероприятий Государственной экологической программы Республики Таджикистан на 2023-2028 годы. Вопросы привлечения льготных средств для реализации проектов по снижению потерь электроэнергии и повышению эффективности энергетической системы страны обсудили министр энергетики и водных ресурсов Республики Таджикистан Далер Джума и глава представительства Европейского банка реконструкции и развития в Таджикистане Хольгер Вифель. Об этом сообщает пресс-центр министерства. Сообщается, что стороны также обсудили вопросы расширения сотрудничества в сфере энергетики и реализации важных инфраструктурных проектов. Перейдем к зарубежным новостям. Материнская компания Facebook и Instagram Meta заявила в среду, что инвестирует более 9 миллиардов долларов в строительство своего первого центра обработки данных для искусственного интеллекта в Канаде и крупнейшего за пределами США. Объект будет построен в округе Стерджен в провинции Альберта и будет получать энергию от газовой электростанции, которую возводит консорциум с участием базирующейся в Калгари компании Pembina Pipeline Limited. Министр технологий и инноваций Нейт Глубиш назвал проект важным событием для Альберты и отметил, что провинция создала нормативную базу для привлечения инвестиций в центры обработки данных. Власти Альберты добиваются размещения крупномасштабных центров обработки данных на фоне стремительного роста спроса на инфраструктуру для искусственного интеллекта. Мета сообщили, что дата-центр будет использовать систему

0: охлаждения замкнутым циклом, который не будет забирать воду из окружающих источников. Компания также намерена вложить 42 миллиона долларов в местную инфраструктуру, включая дороги и системы водоснабжения. В турецкой провинции Малатья в пещере на высоте 1250 метров обнаружили человеческие останки. Как пишет Оксу Азет, поиски были связаны с человеком, пропавшим без вести много лет назад. Во время операции, в которой участвовали сотрудники АФАД, агентства по управлению чрезвычайными ситуациями при правительстве Турции, УМКЕ, Национальная медицинская спасательная бригада, Министерство здравоохранения Турции и Службы безопасности, в пещере, расположенной на высоте около 1250 метров, были обнаружены человеческие кости. Все найденные останки собраны и направлены в Институт судебной медицины для проведения ДНК-экспертизы и установления личности погибшего. После идентификации останков и определения их принадлежности будет уточнено направление дальнейшего расследования. Президент США Дональд Трамп заявил о готовности рассмотреть вопрос об исключении Сирии из списка государств-спонсоров терроризма, который ведет Госдепартамент США. По его словам, такое решение может быть принято в связи с действиями временного президента Сирии Ахмеда Аш-Шара. Отвечая на вопросы журналистов, пишет CNN, Трамп положительно оценил работу сирийского руководства и заявил, что не видит препятствий для пересмотра статуса страны. Американский лидер отметил, что Сирия может быть исключена из списка в ближайшее время. Заявление Трампа стало очередным шагом Вашингтона к изменению политики в отношении Сирии. Ранее американская администрация уже отменила статус террористической организации для Хаят Тахрир Ашам, или же HTS, связанной с нынешним сирийским руководством. Возможно, исключение Сирии из списка может стать важным этапом восстановления отношений между двумя странами и повлиять на дальнейшую дипломатическую и экономическую ситуацию вокруг Сирии. Ну что ж, уважаемые радиослушатели, это были все новости Таджикистана мира к данному часу. Эти и другие новости вы можете услышать в 17.00 на радио Таджикистан.
1: Яксаду Чорухафт ФМ, радио Таджикистан. 24 саат хабархои тоза, мусиқиҳои дилангез ва барномаҳои ҷолиб. Бо мо бош, бо набзи зиндагӣ.
2: در روزهای گرم بیشتر آب نوشید. از زیر آفتاب سوزان دوری جوید و کودکان را در نزد بمبارها به نظارت نگذارید. تابستانی به خطر کفیل سلامتی شماست.